0: Сегодня гостем нашей программы является живущий в Израиле писатель Давид Маркиш, сын Переца Маркиша, еврейского поэта, писавшего на идыш. Перец Маркиш был арестован в Москве в 49 году в составе 26 еврейских писателей и деятелей культуры, входивших в созданный еще во время войны антифашистский комитет. В 52 году Перец Маркиш был расстрелян. Давид Маркиш рассказывает о судьбе творческого наследия отца.
1: In den 90er Jahren wurde die Sendung in jüdisches kulturelles und soziales Leben umbenannt. Die Sendung war wöchentlich und am 2. Februar 1985 war die 1000. Ausgabe zu hören. Während dieses Jahrzehnts informierte die Sendung ihr Publikum über die Wiederbelebung des jüdischen Gemeindelebens in den ehemaligen Sowjetrepubliken.
0: Вниманию радиослушателей. Начиная с 8 ноября, получасовые программы о культурной и общественной жизни евреев в разных странах мира передаются по пятницам в 18 часов 30 минут на частоте 17 845 кГц в диапазоне 17 метров и по субботам в 2 часа 30 минут на частоте 9 530 кГц в диапазоне 31 метра и в 8 часов 30 минут на частоте 7 295 кГц в диапазоне 41 метра, время московское. На этом мы заканчиваем нашу программу о жизни евреев в разных странах мира. Вел передачу Борис Бурштейн. Шалом!